0: Lezione trentunesima.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, русские люди, синие и верди. Улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусства. Жил недолго.
3: Связи между Италией и СВИ.
4: Я хочу рассказать почему мне понравился этот город?
5: Город.
4: Понравился.
5: Любится ли мне Москва?
4: Я хочу рассказать.
5: Много парков и...
4: здесь.
5: Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше было
4: 17 метров.
5: А сейчас 60.
4: Вы раньше были такими широкими, как сейчас.
5: Сейчас.
4: Например, Горького.
5: Улицы Горького.
4: Но не все улицы Москвы ранят.
5: Но не все улицы Москвы ранят.

0: довольны. Друг доволен. Друг друг далеко.
1: Не двинувшись, все друг далеко. Все наименьше. Лучше хуже не двинуться дальше. Невозможно меньше. Невозможно хуже. Невозможно ничтожно. Невозможно продолжать. Thank you.